0: Es la hora 20:55 minutos.
1: Премьер, который через завалы переговоры с главой делегации.